0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
4: Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричатся.

южных горы, дожидаясь барского ответа. Сколько верст прошли подруги декабристов? Да не Сибирью, вереницами присутствий. Да добро б еще ходили по министрам, до того,

и повелось с давней поры. Будьте добры, коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи, и получить, что заслужил, не откажи. Сколько вытерпят умельцы из народа, создавая для своей отчизны крылья.

и повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капля неприступную породу. На любой земле и при любой погоде освещает солнце мрачные подвалы, тучи с неба отогнали.

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие. И артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Горький миг последней встречи, я тебе ведь не перечу.

рот. Жаль, что слаб в теориях, в бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

прекрати истерики, я ж пока живой. Подкончим офицериков, можно и домой. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

0: наша первая комната.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yep.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью.

Мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

наливай, мамаша, больше водки. Боль в груди я водкою залью, позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

матерых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.

Мне показалось лет не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные, время дороже всех золотых монет. Вьются снежинки первые.

стоял. Еще в зените голуби, еще почти мы молоды. Старый смотритель плакал и вслед кричал:

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
3: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут.

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

здесь есть что-то от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

тополей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

светла. По клавишам из дней вся музыка о ней, и музыка была вся про нее светла.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: на свете.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Не будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

просит, да просится. В большой избе сосед жирует, живет себе и вовс не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Несправедливо. И как-то днем хлебанув компота, подпер я лбом его ворота и говорю: живешь красиво, а я гнию.

0: Сосед допросится. Радио Шансон. Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Эта песня «Студентка» на волне хорошего радио напомнила о том, что накануне стартовала приемная кампания в институты и университеты. Ребятам пожелаем удачи и самых-самых подходящих баллов. «Рябина черная» — это уже следующая композиция, которая на волне шансона звучит в студии хорошего радио. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Воскресенье. Отдыхаем.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду.

0: забывать.
1: Ну, чтобы что-то забыть, надо сначала узнать что-то новое. Вот новое про Григория Лепса. Прямо перед этими выходными выпустил дуэтную песню. Композиция называется «Небо и земля». Во всемирной паутине можно уже ознакомиться, что получилось. А мы на шансоне слушаем «Я чувство кинул на алтарь». Чувство.

И пусть к вам летит тоже информация свежая относительно Инны Вальтер, а ее композиция «Лети» побывала в эфире «Хорошего радио». На следующей неделе обещает летнюю обновку Инны Вальтер. Выйдет ее композиция под названием «Любовью прозвучи». Надеемся, что можно будет сразу и оценить. Пока же «Чужая любовь» на радио «Шансон», «Да гори огнем» и композиция «Девочка» появится в эфире, потому что музыки много. «Шансон один».

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед

ответа. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

«Обожгла любовь». Вот название композиции, которая на хорошем радио побывала. А как насчет того, чтобы обжечься горячими танцами и жаркими песнями? Все это возможно на «Разгуляе». 14 ноября на лайф-арене мы собираемся вместе с любимыми артистами. И вот послушали, Евгения Григорьева будет на сцене «Разгуляя». И Тамара Кутидзе, которая к нам присоединится через несколько секунд, тоже на сцену «Разгуляя» 14 ноября поднимется. Возрастное ограничение 12+. Самые доступные билеты, так и помните, на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Так что билетами запасайтесь заранее, чтобы быть рядом со сценой, буквально на расстоянии вытянутой руки до артиста.

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. Как пишет «Вечерняя Москва», при временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому форматы у компаний могут отличаться. В Следственном комитете России предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. В ведомстве заявили, что летом студенты заканчивают сессию и появляется возможность поиска заработка. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют мошенники. После этого злоумышленники вовлекают студентов в совершение более тяжких преступлений, в том числе и в террористическую деятельность. В Швеции нашли ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Композиция может быть опубликована после выхода документального фильма «Привет Карлу Густаву», сообщил продюсер картины Сергей Чубраев. По его словам, запись более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая лично общалась с лидером группы кино в 80-е годы. По словам женщины, она записала Цоя во время вечеринки. Продюсер добавил, что сегодня состоится премьера фильма, в нем впервые прозвучат фрагменты ранее не публиковавшихся акустических версий песен Цоя, в том числе композиции «Дети минут». В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 16. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Это «Шансон» в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Звучала песня про о гроздях рябины. Но грозди рябины – это явно «а потом». А если говорить о дне сегодняшнем, то главный нынешний праздник, разумеется, это День медицинского работника. Люди, которые делают очень-очень важную работу для нас с вами и ради нас с вами. И за это огромное-огромное вам спасибо. «Моя Россия» звучит дальше на волне шансона. Чуть позже «Женщину-вишню». Услышим в эфире «Хорошего радио».
1: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

Голос Стаса Михайлова звучал на волне хорошего радио, поскольку по московским меркам достаточно раннее утро. Вот как у Стаса начинается. Его утро: пьет воду с лимоном, идет в спортзал, завтракает после этого очень легко. Две чашки кофе или чай с орешками, но, говорит, при этом чувствует себя очень и очень хорошо. «Женщина-вишня» в исполнении Стаса Михайлова на волне шансона звучала. А дальше мужчины-то не отстают, поэтому после «Женщины-вишни» спелый мой.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Было время, было, как его забыть?

свете, но хорош собой, но хорош собой. Ногу жал в ту пору модный туфелек, назывался Коры, черн как уголек, отражала звезды лаково зеркаль. Было все не поздно и ничего не жаль, ничего не жаль.

Только вслед подуй. Вылетал, как голубь, в губы поцелуй. Милый, как букетик, взять и подарить. Только губы эти, их не повторить.

0: грусть, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было как вчера. Чтоб эту девочку прижать, порвать готов навстречу грудь, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь, чтоб повторить ее когда-нибудь.
1: На радио «Шансон» отзвучала песня, которая называется «Было время, было». Да, было время, и в приметы верили. Вот, например, сегодняшнее утро говорило о будущем урожае. Если роса обильная, это обещало богатую жатву. Ну, а если гром, молния, это предвещало худую уборку сена. Как там на самом деле? Что погода шепчет, это нам уже группа «Сентябрь» поведает на волне хорошего радио.
2: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

без нежности твоей в исполнении Алексея Брянцева на хорошем радио. И Алексей Брянцев, и Алексей Петрухин, которые вот-вот к нам присоединятся в эфире, поедут вместе с нами в октябре на турецкий берег на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Вас зовем присоединиться, потому что кроме этих артистов еще любимых исполнителей будет много-много. Так что будьте вместе с нами в октябре. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. И особое предложение для семей: только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. На сапогах

0: радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Видео поздравления опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил ежедневный кропотливый труд, подчеркнув, что их работа имеет огромное государственное и общенациональное значение. Путин заверил, что власти продолжат развитие детской медицины и будут наращивать строительство, ремонт и оснащение оборудованием. Он отметил, что достижения науки должны на практике использоваться в медицинских учреждениях. Также с профессиональным праздником медицинских работников поздравил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, российская система здравоохранения становится одной из наиболее прогрессивных в мире. День медицинского работника в России традиционно отмечается в 3-е воскресенье июня. В Госдуме предложили приравнять врачей к чиновникам. Это закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Среди предлагаемых мер – право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебное жилье, право на повышенную пенсию по выслуге лет, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. 21 июня в северном полушарии станет самым длинным днем 2026 года. Как сообщили в московском планетарии, Солнце сегодня в 11 часов 24 минуты по московскому времени займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием. На широте Москвы светлое время суток сегодня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равнодействия 23 сентября. Короче всего, светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Но, к счастью, не все на этой планете именно за деньги, как в некоторых магазинах говорят. Улыбка бесплатная. Ну и плюс еще и красивые мотивы тоже безвозмездно. Раз женился не вой, слушали вместе на волне хорошего радио в студии «Шансон». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. На очереди композиции, которая носит название «Болею». Ну а чуть позже нам на волне «Шансона» и «Безответная» присоединится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре.

История о безответной, у которой все по наклонной покатилось в эфире хорошего радио. Но в итоге-то все будет гуд, как считает Денис Майданов, и рассказывает о том, как все было гуд. Дело в том, что вернулся в восторге с фестиваля «Воздух Карелии», выходил там на сцену в качестве специального секретного гостя Денис Майданов, а именно, говорит, порадовал профессиональный подход, организовали все и для артистов, и для зрителей, а потому выступать можно было в свое удовольствие. Надеемся, и с удовольствием на радио «Шансон» споет.

«На крыльях счастья» – вот название песни, которая звучала на хорошем радио. Ну а в следующей композиции услышите голос, в том числе и Любови Успенской, которая недавно, кстати, пояснила свои отношения со сценой. Выясняется, для артистки это как брачный союз. Но, впрочем, Любовь Успенская считает, что сцена принадлежит ей по праву. И для нее как жених, как ее суженый. А дальше, как в отношениях мужчины и женщины, важно быть вместе, пока печальный финал не разлучит.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: поможет.
1: 50 на 50,
0: если Бог поможет.
2: 50 на 50 – хороший выбор, но не такой уж и уверенный. Важно, когда на все 100, и такие моменты, конечно, случаются. Легендарный лесоповал, а именно и лесоповальцев слушали на волне хорошего радио. Вот легендарный лесоповал соберет 27 июня поклонников на свой летний концерт. Возрастное ограничение 18+. Обещают ребят, что атмосфера будет особая в стиле русского шансона. А для этого на концерте будет камерная сцена и звук, конечно, качественный. И не волнуйтесь, все легендарные песни, знакомые многим поколениям, можно будет послушать в Академ-джаз-клубе, причем выступят ребята обязательно вживую.

0: Ясон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

околись, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. За поддельные справки об отсутствии инфекционных заболеваний можно получить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. Вступили в силу поправки к Уголовному кодексу. Кроме того, лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 2 миллионов рублей предусмотрены, если преступление было совершено с использованием интернета, по сговору или для того, чтобы скрыть другое преступление. РЖД возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Поезда будут ходить один раз в 2 недели, сообщила пресс-служба РЖД. Первый рейс отправится сегодня, 21 июня, из Душанбе и далее будет ходить по воскресеньям. Поезд будет прибывать в Москву по средам. В обратный путь с Павелецкого вокзала будет уходить по четвергам в 6 часов утра и прибывать в столицу Таджикистана по понедельникам. Состав, состоящий из плацкартных и купейных вагонов, будет идти транзитом через территории Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Продажа билетов из Душанбе уже стартовала, а из Москвы откроется в ближайшие дни. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Мария Деева, радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» прощание с Айседорой, но только заметьте, с Айседорой не с воскресеньем. Воскресенье пока наше, пока с нами, пока в запасе у нас энное количество часов именно для отдыха, для чего, собственно, этот день и придуман. Ну и судя по тому, что нам с вами синоптики рассказывают, в большинстве регионов это еще и летний получился выходной. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вместе отдыхаем.
1: Последний.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? Со всех, кого

0: Вика Ветер поясняет, почему записала эту песню под названием «Свадебная». Потому что семья для нее — это маленькая планета в жизненной вселенной. Беречь ее надо от обид и недомолвок, чтобы она процветала и светилась от любви и мира. «Гетера» — это уже следующая композиция. И тут со свадьбой большой вопрос.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: слушай, может завтра, может начать.
1: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
0: Что не загадала?

Александр Маршал на волне шансона, между прочим, остужает пыл некоторых молодых до ранних идущих славе. Говорит, даже если ты очень талантлив и исполняешь прекраснейшие песни, один все равно ничего не добьешься. Обязательно должен быть человек, который в тебя вкладывает деньги и тебя раскручивает по названиям менеджер, чтобы карта, как говорят, правильно легла. Масть крестовая дальше на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

История о королеве сентября на радио Шансон. Ну, а Радарай, похоже, собирается стать музыкальной королевой июня. Перед этими выходными выпустила дуэтную песню с Эдуардом Швидченко. Называется композиция «Гори огнем». И Радарай говорит, красивая песня вышла, работает довольно. В этой композиции идеально все, от музыки до слов. Во всемирной паутине можете найти и ознакомиться.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: радио «Шансон».
1: 11:00 в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик Grand Service Express. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия на станции по мере поступления новой информации. В Южной транспортной прокуратуре добавили, что контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов. На данную минуту возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. В Севастополе тем временем вводится график временных отключений света, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, пояснил он. Сегодня утром в Крыму и Севастополе полностью прекратили продажу топлива на заправках. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России. На 1 мая 2026 года средняя пенсия неработающих составила 25 839 рублей. В аналогичный период прошлого года неработающие пенсионеры получали на 2500 меньше, около 24 тысяч. Самая высокая пенсия пришлась на Чукотский автономный округ – 44 069 рублей. На следующей неделе Москву ожидает неустойчивая погода. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам синоптика, после потепления на выходных в понедельник, 22 июня, в столице начнется очередное похолодание. При этом погода будет не жаркой, но и не холодной. Ожидается облачность, солнечные дни и осадки. Ко второй половине недели столбики термометров покажут плюс 17, плюс 20 градусов. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 22 июня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21. Мария Деева, радио «Шансон».

Надо лишь заметить, что в летнее время чуть больше все равно под дождем в мокрой рубашке, нежели в осенний период, особенно поздней осенью или ранней весной. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Уж точно солнечных песен с солнечным настроением на всех хватит. С этими песнями и не расстаемся. На радио Шансон. Радио.

Алла Рид, Алексей Петрухин дуэтом на волне шансона с песней «В вагоне-ресторане». Ну а следом мы слышим голос Юрия Антонова. И, между прочим, артист планирует написать одну или даже две, как он говорит, популярные песни. Хоть это дается и очень нелегко. Есть у Юрия Антонова некие наметки. Надо оформить, говорит, нормально, чтобы это было современно и в то же время душевно.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Голос Михаила Шуфутинского звучал на радио «Шансон». Михаил Шуфутинский вместе с нами на «Разгуляя осенью». А вы с нами? Возрастное ограничение 12+. Мы собираемся на столичной лайф-арене 14 ноября. Будут нас ждать с вами несколько часов любимой музыки, отличное настроение, куда же без него, и энергичные танцы. Так что запасайтесь билетами заблаговременно, чтобы вместе с нами петь и танцевать осенью.

слово всем знакомое, родное. Женушка, что в мире лучше есть? Слово неизменно дорогое. И куда б не бросила судьба, что бы ни случилось с тобою, радость ли беда, горе ли нужда, всюду и везде она за мною. Радость ли беда, горе ли нужда, всюду и везде жена за мною.

молодый человек, а не жалею. Женушка ты, милая моя, постепенно образ твой тускнеет. Мраморный твой лобик вижу я, сеть морщинок нажитых со мною. Молодость пройдет, жизнь свое возьмет и виски покроет сединою. Молодость пройдет, жизнь свое возьмет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

К любовью совращен моей, я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

И уж совершенно точно день будет хорошим и легко будет и тому, кто в возрасте, и тому, кто совершенно юный. А все потому, что очень скоро у микрофона в студии «Шансона» окажется Юлия Степанова. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Отличного продолжения воскресенья, ну и замечательной летней недели, разумеется, под песни «Радио Шансон».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума приняла 25 федеральных законов за последние 5 лет, направленных на поддержку медицинских работников и развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты последовательно работают над мерами поддержки врачей, медсестер, фельдшеров и других специалистов отрасли. Среди принятых решений Володин отметил стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний, а также льготы при поступлении в вузы для детей врачей. Кроме того, особое внимание уделяется развитию системы целевого обучения в медвузах. Предполагается, что этот механизм поможет решить кадровые вопросы и привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения. День медицинского работника в России, напомню, традиционно отмечается в третье воскресенье июня, то есть сегодня, 21 числа. На подходах к Крымскому мосту скопилось 650 автомобилей, сообщает оперативный канал о ситуации на подходах к мосту. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около 2 часов. В очереди со стороны Керчи 250 транспортных средств. Время ожидания около часа, говорится в сообщении на платформе МАКС. Движение по Крымскому мосту приостанавливали ночью, оно возобновилось 2 часа назад. Владимир Конкин стал народным артистом России. Советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа присвоили звание народного артиста. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Конкину 74 года. Его дебютная роль в кино — Павка Корчагин в шестисерийном фильме «Как закалялась сталь». Также среди известных работ в кино — «Романс о влюбленных», «От и баты шли солдаты» и «Место встречи изменить нельзя». Также Владимир Конкин работает в дубляже и озвучивании. Его голосом говорит Том Круз и Фарамир во второй и третьей частях «Властелина колец». В заключение выпуска — официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

если с тем, что мы наделали, обычно бывает все более-менее понятно, ну, просто уже по свершившемуся факту, то с тем, что мы собираемся сделать, бывают часто какие-то неясности. И вот здесь радио «Шансон» хочет вас выручить, по крайней мере, на 27 июня. Легендарный «Лесоповал» соберет поклонников на летние концерты. 27 июня уже очень скоро. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. Вот если сильно попросите, они вот и чечеточку споют. А в концерте будет камерная сцена, качественный звук и особая атмосфера в стиле русского шансона. Для зрителей 18+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Юлия Степанова, 12:07 в Москве. Чечеточка, «Лесоповал».

играл цыган конокрад. Сербияночку на свой лад затянуть тужей ремень с пряжечкой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Романову пожелаем крепкого здоровья. Ну, а живую струну с Анатолием Полотно, куда он пришел, вот, к сожалению, один. Ну, и, к счастью для слушателей, спел много хороших песен. Если вы пропустили живой эфир с Анатолием Полотно, ждем понедельника и запись эфира на наших страницах в интернете. Дюна далее.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Дорогие радиослушатели, вы, пожалуйста, к ноябрю как-то вот решайте свои, да, личные проблемы и обязательно приходите на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, зажигательными танцами и отличным настроением. «Эхо Разгуляй» состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев. И, конечно, те, кто окажется на танцполе, будут ближе всего к артистам и к эпицентру веселья. Стас Михайлов непременно выступит на «Эхо Разгуляй» для зрителей старше 12 лет.
1: Счастье летает над пропастью.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Разгулялась волна.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

этом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас, забыв про все.

0: поможешь мне тем.
1: Несколько слов на радио Шансон можете написать и вы. Мобильные выходные продолжаются. Привет из Мичуринска. Добрый день. Хотим поздравить с днем медицинского работника Ушакову Екатерину Владимировну. Друзья. Далее, с днем медицинского работника. Поздравляю всех медиков города Курска. Работа медиков всегда была и есть в почете. Благодарю вас за добро, что вы несете людям. С уважением, Валентина Ивановна. Плюс 7-909-955-1030 – это наш номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте их подписывать. Ну, а прямо сейчас слушаем. Отправляемся в полет с Марком Бартоном.

13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Мошенники начали обзванивать граждан сложными предложениями о службе по контракту, сообщил депутат Госдумы Каплан Паныш. Звонок начинается с фразы «Вы ранее интересовались службой по контракту». Дальше стандартный набор уточнения данных, просьба назвать код из СМС, сказал Паныш. Если код назван, мошенник получает доступ к аккаунту на госуслугах или в банке. Он отметил, что это новая вариация старой схемы, и она рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о контрактной службе. Депутат посоветовал положить трубку, если поступил звонок с просьбой назвать код, а далее открыть приложение банка и оператора и проверить, все ли в порядке с счетами и услугами. 31 декабря могут сделать официально выходным днем в России. Закрепить это право на законодательном уровне предложил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его мнению, для того, чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, можно перенести 8 января на 31 декабря. Нилов отметил, что производственный календарь на следующий год пока еще не утвержден, идет работа в правительстве. В Аргентине установили самую высокую в мире статую футболисту Лионелю Месси высотой 26 метров и весом 70 тонн. Автором проекта выступил местный художник Альдо Бероиса. В качестве образа использовался момент, связанный с победой на чемпионате мира в Катаре. Месси 38 лет, он восьмикратный обладатель золотого мяча, чемпион мира, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный обладатель золотой бутсы, а также лучший бомбардир в истории Барселоны и чемпионата Испании. Многие эксперты считают нападающего лучшим игроком в истории футбола. Лео Месси и футболист Криштиану Роналду – единственные футболисты, которые принимали участие в 6 чемпионатах мира. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. 22 июня доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 23, ветер северный 3-4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».

Песня, свидетельствующая о том, что интересной логикой обладают не только женщины, но и мужчины. С одной стороны, вот такая-сякая обыкновенная, а с другой стороны, нужна, оказывается, только такая. С одной стороны, вот, значит, уходи, с другой, ну, останься. Ну, ничего, бывает. Это жизнь. Иван Кучин только что спел нам в эфире радио «Шансон», продолжает Евгений Кемеровский. Добрый день всем, кто слушает нашу радиостанцию. 13:07 в Москве. У микрофона Юлия Степанова.

0: радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Трехминутка женского имперского в эфире радио «Шансон». Ирина Аллегрова только что на нашей волне. Скоро послушаем Вилли Токарева, Михаила Шуфутинского, Александра Новикова. Все, как мы любим. И ваши сообщения в мобильные выходные. «Шансон», передаю привет своим доченькам Вике и Даше. Мама и папа вас любят. Мирного неба.

0: бы всем нам над головой, это написала Ольга. С днем медицинского работника, все гжель, здоровыми быть, ставим цель. Пусть будет в жизни только лучшее, ваша Светлана, что Кукушкина. Присылайте свои сообщения, будьте так любезны, подписывайтесь, мобильные выходные продолжаются.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Ну, а мы, работники эфира, невольно становимся свидетелями, что вы постоянно думаете о своих близких и желаете им всего самого доброго. Мобильные выходные продолжаются. Почитаю ваше сообщение. Шансон. Хочу поздравить наших замечательных медиков села Кушалина. Вы большие молодцы. Спасибо вам за труд. Аленка написала. Привет и наилучшие пожелания всем родным из Петербурга, Осташкова, Лихославля, поселка Рено, а также на турбазу Барсукова, Татьяне и Юрию от Галины. Всех работников поликлиники номер 14 города Рязани с днем медицинского работника поздравляет Ганичев Андрей. Желает крепкого здоровья, благополучия и всех благ. Шансон, поздравьте с днем медработника коллег из дома ребенка. Дочь Снежану и ее коллег из поликлиники номер 2. Светлана, город Воронеж.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Любовь Успенская в эфире радио «Шансон». Далее песни нас порадует Тамара Кутидзе. Такая вот женская шестиминутка, можно сказать. Я бы на вашем месте поспешила на сайт radioshanson.ru за подробностями о бархатном шансоне. Ведь в июне, в честь Дня защиты детей прошедшего, дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно, только при бронировании тура в июне. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет на Средиземном море в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» с 24 по 30 октября. Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикаина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили гарантировать медработникам зарплату при работе на полную ставку. Врачам с высшим образованием не ниже 4 МРОТ. Что касается среднего и младшего медперсонала, то не ниже 2,5 МРОТ. Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, разработан в целях обеспечения достойного уровня зарплаты для каждого медика и направлен на установление для них минимальной гарантии в сфере оплаты труда. Таким образом, как отмечают депутаты, законопроект привязывает зарплату не к средней по региону, а к федеральному МРОТ, единому для всей страны. По задумке парламентариев, достойная зарплата повысит престиж профессии и привлечет молодых специалистов в отрасль. После старта купального сезона отели в Анапе увеличили цены всего на 10%. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с учетом проблем прошлогоднего сезона, владельцы гостиниц сознательно замораживают стоимость, чтобы привлечь отдыхающих. Многие продолжают предлагать скидки в 10-15%, а отдельные санатории и отели – акции с дисконтом до 30%. Специалисты АТОР прогнозируют, что в разгар лета востребованные гостиницы заполняются на 90%. Туристический спрос на отдых в Анапе уже вырос на 40% по сравнению с прошлым летом. Часть отдыхающих переориентировалась на нее с других черноморских курортов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

душевный полет еще не спешит. От всех напастей вылечат нас наши дорогие медики с профессиональным праздником. Мы их сегодня поздравляем. Да и куда спешить в полет-то? Еще надо поднять, так сказать, детей и внуков, несмотря ни на что. Добрый день. У микрофона Юлия Степанова, 14:06 в столице.

0: Привет всем, кто слушает радио «Шансон в дороге». Привет всем, кто уже приехал. Скоро мы послушаем Александра Розенбаума, Ирину Круг и не только. А пока ваше сообщение. С днем медработника Цыбакову Светлану Трофимовну, мою маму, мою сестру Пелюгину Юлию и меня, Соболеву Надежду из Воронежа. Добрый день. Поздравляем с 74-летием маму мужа, Матвееву Валентину Адамовну. Желаем крепкого здоровья. Мы ее очень любим. Невестка Светлана, сын Сергей и внучка Анастасия. А другая Светлана поздравляет любимого мужа Сливинского Владимира Борисовича с днем медика. Крепкого здоровья и всех благ, достойной оплаты труда и поменьше работы. Ну, то есть, чтобы все были здоровы. С любовью и заботой, жена Светлана. Следующее ваше послание буду принимать уже с 15 часов в программу «Только для вас». Она начнется сразу после выпуска трехчасовых новостей.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн».

0: Линия жизни вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Сукачев, Александра Скляр в эфире радио «Шансон». Ну что ж, если люди не будут мешать природе, то и море будет чистым, и воздух, и на душе свежее, и шоколадного оттенка кожи можно будет добиться не потому, что в море мазут. А в эфире радио «Шансон» скоро Александр Маршал, прямо сейчас Владислав Медяник.
1: Встречались мы на пляже, погодка просто чудная была. Прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, эта белозубая кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

Смело, как хищная пантера пронеслась и мною, как мальчишкой, овладела. Я взгляд мой страстный обожглась.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

как при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: никогда.
1: Вот и получается, что интернет не только полезен, но и вреден, но и не только вреден, но и полезен. Ведь именно с помощью родного нашего интернета вы сможете прислать послание в программу «Только для вас». Скоро начнем.

0: Радио «Шансон Костомуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Дорогие слушатели, тут новости подоспели. Центробанк официально признал, цены на жилье просто зашкаливают. По данным РБК, директор аналитического департамента регулятора Александр Данилов честно признался: «Даже не понимаю, сколько теперь нужно зарабатывать на квартиру». Конец цитаты. После сворачивания льготных ипотек рынок перегрелся, но продажи уже стабилизировались. Ждем нового баланса. Копите на первый взнос? Тогда держите руку на пульсе. Хотелось бы, конечно, чтобы цены стали более адекватными.

0: слышишь, слышишь шаги, идет дождь.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Вспоминать прошлое – это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой невозможно безопасно совершать маневры и перестроения. Если каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, значит, прошлое не проработано.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут загуглил статью про криотерапию, которая подразумевает охлаждение всего организма. Процедура проводится в криокамерах с температурой от минус 10 до минус 160 градусов, от 30 секунд до 3 минут. Иногда используется метод обдува холодным воздухом до 30 градусов мороза в интервале от 5 до 10 минут. Всем здоровья! Наверное, начнем с закаливания перед тем, как начинать криотерапию.

Музыка улетела, но скоро вернется. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни? Подобные размышления добавляют осознанности.

Приветствую всех путешественников. Оказывается, Россия и Китай наращивают авиасвязь. Рейсов будет еще больше. По данным Минэкономразвития, это мощный буст для бизнеса, туризма и ярких проектов. А главное, без виз. Продлили до конца 2027-го. Хотите в Азию? Ловите момент. Бронирование на лето взлетели почти на 80%. Вьетнам, Китай, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Выбирайте направление и пакуйте чемоданы. Новые рабочие места, рост экспорта услуг и море возможностей. Все это уже в расписании вылетов. Мечтаете о закате на пляже или о деловой поездке? Сейчас идеальное время под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно в интернете наткнулся на любопытный социологический опрос. Оказалось, что 67% жителей России придерживаются мнения, что детям не нужно заводить аккаунты в социальных сетях. По всей видимости, это отвлекает от учебы и повседневных дел. Потом никто не знает, чем дети увлечены в глобальной паутине. Здесь никто не говорит, что нужно запрещать ребенку нынешние достижения. Но ограничивать время посещения подобных увлечений точно необходимо, поскольку соцсети могут забирать уйму времени, которое лучше потратить с пользой.

школа, школа, я скучаю. Например, в школе я постоянно жевал турбо, тип-тип, бом-бим-бом, лавис, бубль-гум и многое другое. Потом на переменах мы с ребятами играли во вкладыши из-под жвачек. Хлопали ладонями по пачке картинок, отбивали руки. Лучше бы читали книги.

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. В рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дамы и господа, столица вышла на исторический максимум. Там средняя продолжительность жизни достигла 80 лет. По этому показателю Москва в одной лиге с лучшими мегаполисами Европы. Об этом невероятном результате рассказал мэр Сергей Собянин. Теперь 80 лет. Это не только про возраст. Это про качество жизни, медицину, спорт и правильный вайб города. Живем дольше, живем ярче. Столица, ты в порядке.

В этот самый момент пожелаю вам счастья. А что значит быть счастливым и делиться этим чувством с окружающими? Это в любой ситуации оставаться человеком. Музыка скоро вернется. Дождитесь.

0: что, проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного.
1: А он даже немного.
0: Да кто там все время разговаривает? Мы все здесь немного. Ничего.

0: Ай, не держите меня! Не держите меня!
1: Вот ты завел меня!
0: Ты меня... Вот вы меня сейчас... Вот все, вот вы сейчас нас завели. Раз, два, раз, два,

От тепла до холода один шаг, как от любви до ненависти. Может быть, у вас и получится растопить ледяное сердце. Но помните, это самое сердце потом снова замерзнет, но уже с вами. Привычка творит чудеса. Она работает как сообщающийся сосуд. Рано или поздно уровни вашей заинтересованности обретут покой и скучное равновесие. Не хотел бы так остужать свои чувства.

Такие чисто образ жизни. А последствия серьезные. Давление, диабет, проблемы с сосудами. Не откладывайте здоровье на потом. Движение, спорт, баланс. Вот это наш лайфстайл. Берегите себя.

От музыкальных ритмов к коммуникации. Танец – это явный язык тела. Движения могут многое рассказать о человеке, о его скромности или, наоборот, харизме. Невербальное общение – самое честное, поскольку наша уверенность – это не всегда слова, а часто поведение и поступки под любимые песни на дорогой сердцу волне.

0: спасибо всем за компанию. Время снова пролетело быстро, но с пользой. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
2: С кем сейчас душа твоя?
3: Музыки много, шансон один.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России сообщили о снижении турпотоков в Крым на фоне бензинового кризиса. По их данным, часть граждан, путешествующих на автомобилях, в качестве альтернативы выбирают Анапу и Геленджик. В Крыму прекращена продажа топлива за наличный и безналичный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, оно будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Как сообщает Интерфакс, из-за логистических сложностей ограничений на продажу топлива на Крымском полуострове действует с конца мая. В Госдуме призвали принять срочные меры для снижения стоимости мороженого. Как заявил ТАСС, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, партия ранее уже предлагала Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями одного из самых популярных летних продуктов. Миронов указал на существенное подорожание мороженого за последние 2 года. Он отметил, что сейчас покупка нескольких обычных порций для семьи из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. На следующей неделе в столичный регион придет похолодание. Минимальная суточная температура опустится до +7 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в четверг и пятницу погода в Москве будет неустойчивой. Через столицу и область пройдет холодный атмосферный фронт. Облаков станет больше, пойдут дожди, что в сочетании с северным ветром понизит температурный фон. По ночам ожидается +7, +12 градусов, днем +15-20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Прохладная погода задержится в столичном регионе и на следующих выходных. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в Москве ясна, +24, давление 753 миллиметра. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ведущая новостей Даша Березовская рассказывала нам о похолодании в Москве. Но вот сижу, думаю, с такими песнями, какие поет Михаил Бублик, нам никакое похолодание не страшно. Зовут меня Юлия Степанова, 16.06 в столице. Добрый день всем, кто слушает радио «Шансон». Ну, лишь бы холода не принесли нам тонкий лед, пусть лучше о нем споет Любовь Успенская скоро в нашем радиоэфире. Будет группа «Лесоповал» и Стас Михайлов.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот это музыка, вот это наш формат.

Столовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот эта...

0: весны.
1: Артур Руденко, Виктория Олешко в эфире радио «Шансон». Через 3 минуты нас ждет еще один очень яркий дуэт Алексея Петрухина и Анны Семенович с самой летней песней на свете. Напомню, что 26 июня этот дуэт гости программы «Живая струна». Слушайте и смотрите наш эфир.

Да, ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

твое сердце заберусь. Ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

меня своей щекой.

Также не устану повторять, что мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Сегодня день выходной, а значит, прямо сейчас будут звучать ваши сообщения. «Шансон», хотим поздравить с днем рождения любимого папочку, мужа, тестя Щекина Сергея Александровича. Пусть в жизни сопутствует успех, пусть близкие радуют, а здоровье будет на все 100. «Шансон», хотела бы поздравить своего свекра Фролова Евгения Борисовича и всю амбулаторию станицы Беломечецкой из Ставропольского края с днем медицинского работника от Алины Фроловой. Это поздравление. Поздравьте, пожалуйста, доченьку Тарасову Дарью Александровну с днем медицинского работника. С любовью, мама и папа. Любимое радио, поздравьте с прошедшим днем рождения нашего друга Александра Шумицкого. Саня, тебе всех благ, счастья и здоровья. И огромный привет Артемию Луговскому и всем друзьям из Армавира от семьи Король и Ольги из Ярославля. Oh,

0: Радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Сервис «Жизненная ситуация» на госуслугах для поступления в ВУЗ расширен новыми функциями. В него добавлены поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматическое отображение таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, поступление в ВУЗ – один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном своем будущем образовании. При поступлении в ВУЗ на портале госуслуг можно выбирать среди почти 2000 вузов и 1000 специальностей. Пассажиры совершили около 4 миллионов поездок на речных электросудах Москвы за 3 года. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексотов, за это время электросуда выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта. Лексотов отметил, что вся инфраструктура для электросудов является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу. За первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Употребление пива делает человека значительно более привлекательным для комаров. Как рассказал биолог Павел Глазков, риски стать жертвой насекомых значительно возрастают. Это подтверждают научные исследования. Любители пива привлекают комаров запахом своего тела. Также комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа и тепловому излучению. Изображение алкогольного напитка в организме у человека учащается выдох. И комары идут на этот выхлоп, отметил эксперт. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань стоит 10,81. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: за основу.
1: Взяли за основу песни радио «Шансон» и хорошую погоду в выходной день, окружающую, так сказать, среду и нашу способность выкрутиться практически из любой ситуации. И вот что получилось у нас в начале часа на радио «Шансон». Елена Ваенга спела нам только что. Михаил Шуфутинский продолжает. 17:07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Летняя веселая песня «Джанго», с чьими песнями расставаться никогда не хочется. Впереди нас ждет целый мир Алекса Лима и ваши сообщения в мобильные выходные прямо сейчас. Привет любимому, лучшему мужу на свете.

Есть привет друзьям Рустаму, Радмиру, Вячеславу. Хорошего им вечера и отличного настроения желает Максим. А Людмила Михайловна с Днем медицинского работника поздравляет своих коллег из города Долгопрудного, с которыми много лет трудилась.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

может, вместе с тобою тепло и радость да дрожи принять друг друга такими, какими только быть можем.

Анатолий Полотно и Федя Карманов в эфире радио «Шансон». Насчет радости. У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные и самые, в общем-то, интересные билеты на танцпол. Каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Ближе всех к сцене, ярче, жарче, танцевальнее. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Лиса Повал, Евгений Григорьев и многие другие. Для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
6: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские

истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести бесплатные первые 20 минут на платных парковках общего пользования по всей стране. Сейчас правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях. В одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными. По мнению депутатов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок и сделать городскую транспортную инфраструктуру более удобной для повседневного использования. Потребитель имеет право подать жалобу на завышенную сумму за ЖКУ. Перед этим важно сверить тарифы в квитанции с официально утвержденными ставками для региона. Как рассказала юрист Маргарита Черкасова, далее следует сравнить показания счетчиков платежки с фактическими. При нахождении несостыковок необходимо обратиться в УКАИ или ресурсоснабжающую организацию, направить туда письменную претензию с требованием проверить корректность начислений. К заявлению можно приложить копию предыдущих квитанций и фото счетчиков. Эксперт отметил, что потребитель может потребовать вернуть переплаченную сумму. Через 200-300 лет Москва, река и другие водоемы могут полностью пересохнуть, если человечество не найдет способ сдержать текущие изменения климата. Как заявил климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, изменения температуры на Земле могут составить 100 градусов и выше. Тогда пересохнут не только реки, но и океаны. Вся вода переместится в атмосферу, а парниковый эффект усилится в десятки раз. При этом, по словам ученого, в ближайшие десятилетия полного иссушения Москвы реки не ожидается. Благодаря географическому положению речной системы, часть воды сохранится даже при изменении климатических условий. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. Дарья Березовская, радио «Шансон».

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Шансонетка от Александра Новикова в начале музыкального часа. Это легендарный хит на волне радио Шансон. Я приветствую всех в нашей приятной компании. Меня зовут Рита Виноградова. Кстати, сегодня самый длинный день в году. 21 июня – день летнего солнцестояния. И чем больше светлых, теплых мыслей, тем лучше будет весь следующий год. И вообще сегодня можно загадывать желания. Вот, поэтому я желаю вам отличного вечера, прекрасного настроения и, конечно, солнечных, добрых мыслей. Музыки много, шансон один. Прямо сейчас послушаем «Бутырку» с песней «Аттестат».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А чувства у каждого раскрываются со временем по-разному. У кого-то вспыхнет огонь и погаснет. Но не нужно переживать за то, на что не влияем. Я предлагаю лучше работать над отличным настроением. Ну и музыка на радио «Шансон» всегда поддержит. Михаил Круг, Вика Ветер, прямо сейчас Ольга Зарубина.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: и еще раз.
1: Как скажешь.
2: Вечер воскресенья проводим вместе на волне радио «Шансон». Удивительно, а сколько важных событий начинается со случайности. Вот что-то пошло не по плану, не туда свернул, не собирался идти на эту встречу, а потом проходит много лет, и оказывается, именно там все началось. Пусть жизнь приятно удивляет интересными маршрутами, а прямо сейчас послушаем Александра Розенбаума с низким стартом.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Алена Петровская, Евгений Росс с донской бравады. Вы на самой душевной волне радио «Шансон». Пусть вечер воскресенья будет наполнен хорошими встречами. Ну, а если вы в пути, то дорога будет легкой и приятной. А Тамара Кутидзе добавит романтики. Ну, куда без нее? Только любовь, которая дает нам крылья. Прямо сейчас.

0: только любовь.
1: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому на портале госуслуги появится тревожная кнопка. Как сообщает портал «Москва-24», теперь граждане сразу смогут отправить сообщение в государственную систему «Антифрод». Она будет передавать информацию мобильным операторам и банкам, которые смогут пресечь попытки аферистов обмануть гражданина. Алгоритм их действий позже определит Кабмин. Кроме того, одобрен закон, согласно которому все пользователи системы «Антифрод» должны пресекать действия аферистов, а значит, мобильные операторы, банки, маркетплейсы и сайты с объявлениями будут обязаны вносить туда информацию о действиях злоумышленников. В России все большей популярностью пользуется нишевый туризм. Это вид отдыха, направленный на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений. Как рассказала РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, активнее всего развиваются сонный, соло-туризм и медицинский. Среди направлений лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковье, а также Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма в топе Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Это хит на все времена, который, ну, всегда хочется подпевать. «Седая ночь» в прочтении группы «Бумер». Солнечное лето в столице. Кстати, напишите, какая погода в вашем регионе. Завтра уже в Москве будет дождь, освежит наш понедельник. И все постоянно меняется стабильно, только любимая музыка здесь, на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Я желаю, чтобы ваши планы не зависели от капризов природы и погоды. Далее Александр Маршал.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

а мы никого не судим, а самое главное желание, чтобы у каждого из вас все было хорошо. Ну и в жизни, и в любовных делах, и в дороге, и на работе. Пусть во всем сопутствует удача, и для теплого настроения песня для вас от Николая Расторгуева и Сергея Безрукова «Березы».

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят?

Только лекарства от Радрай. Не хочется горьких лекарств. Кстати, сегодня 21 июня и День медицинского работника отмечается. Мы от всей души поздравляем всех причастных к этому празднику. Благодарим за заботу, терпение, добрые сердца и желаем крепкого здоровья, благополучия, как можно больше светлых дней.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Виктор Королёв и воровайки добавляют динамики в этот вечер, а у всех наших радиослушателей дорогих есть возможность попасть и зажечь танцпол на легендарном концерте, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в лайв-арене самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Как пишет портал Москва-24, согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях сможет разрешать превышение лимита по решению Совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуются вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Власти Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Как сообщили в городской администрации, запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков. Однако он не затронет организацию общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Ожидается, что он соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. А в Москве в ночь на 27 июня также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ ожидается около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. 93% опрошенных родителей решили поощрить своих детей, окончивших школу, подарками. Средний бюджет составил 38 тысяч рублей. В списке самых популярных презентов оказались гаджеты и компьютерная техника. Туристические поездки и путешествия в качестве презента выбрали 16% родителей. Также среди подарков одежда и аксессуары, наручные часы и ювелирные украшения. 12% родителей заявили, что готовы купить своим детям на окончании школы автомобили или мототехнику. 10% сочли лучшим подарком образовательные курсы. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Вместе с Иваном Кучиным начинаем новый музыкальный час. С вами Рита Виноградова. Отличный вечер воскресенья здесь, на радио Шансон. А ученые всего мира продолжают доказывать одну простую вещь, что человеку для счастья жизненно необходимы сон, общение, движение и хорошее настроение. С первыми тремя разберетесь сами, а последнее мы вам обеспечим прямо сейчас в эфире. Катя Огонек, Владимир Черняков. Скажи, что любишь.

0: А как же не вспоминать, когда человек уже в твоем сердце? Евгений Кемеровский, кстати, будет вместе с другими артистами на празднике теплых песен. И мы приглашаем вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», который пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И особое предложение действует для семей только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают, отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.
1: Бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле.

0: старше 18 лет. Реклама.
1: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Человек, не любивший меня, он шутил и кривлялся, как бес.

при меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

Сергей Завьялов напоминает о том, как холодно бывает, когда тебя никто не греет. А я уверена, что лето и солнце справятся с этой задачей и нас обязательно согреет. По статистике, кстати, 70% людей знакомятся и влюбляются, как вы думаете, когда? Конечно, летом. Поэтому никакого одиночества, только позитивные мысли, яркие, красочные вечерние встречи. А далее в эфире Михаил Круг. Девочка, пай.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

больше радости каждому радиослушателю. И радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансона» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холов», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие. И зрителей ждет несколько часов танцев, любимой музыки, энергии и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+, а я приглашаю поучаствовать в следующем часе. Программа только для вас. Привет и поздравления, и ваша история в прямом эфире совсем скоро. Прямо сейчас послушаем Ирину Круг «Губы Наташки».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Бодрости духа и хорошего настроения по традиции пожелаю всем слушателям. Оставайтесь с нами. В студии Дима Казанцев. Здравствуйте.
2: Я не вижу.

Переходим от музыки к новостям. Оказывается, россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места. Увольняются в никуда. Об этом рассказывает газета.ру. Увольнения в никуда связаны не только с ситуацией на рынке труда, но и усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности. Особенно это заметно в сферах с интенсивным графиком. IT, медиа, финансы и продажи. Люди жалуются на накопленную усталость и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, присутствует еще один фактор – изменение отношения к карьере. После пандемии и экономических потрясений часть работников стала меньше ориентироваться на стабильность любой ценой. На первый план выходит гибкость, удаленный формат, адекватная нагрузка и прозрачная система мотивации.

0: музыки через паузу будет больше. А пока вот это. Общение — это искусство, которому сложно научиться, не набив эмоциональных шишек. И желание преодолеть конфликт всегда помогает лучше понять человека.
1: День такой хороший, и старушки крошек, хлебный мякиш сизым голубям.

0: Отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Тут кое-что интересное нашел. Оказывается, более половины граждан никогда не пробовали придерживаться ЗОЖа – здорового образа жизни. Те, кто старался следовать такому образу, в большинстве считают опыт положительным. Их 42%. На «отлично» его оценили 20%, а на «плохо» – 5%.

От музыки к статистике. Отечественные компании стали реже предлагать удаленку. Чаще удаленный формат рассматривают компании из регионов. Около трети от общего числа. В Москве и в Петербурге. Чаще всего такой формат предлагается программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.

Музыка ненадолго отступает. Прямо сейчас расскажу кое-что любопытное. Оказывается, россияне стали чаще выбирать практичные подарки. Происходит это в период гендерных праздников. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего подросла доля цифровой и бытовой техники. Средний чек превысил 52 тысячи рублей, а число заказов хорошо выросло. А вот привычные варианты теряют популярность. Например, косметику и книги покупают реже. При этом дорогие подарки вроде ювелирки и сертификатов на обучение

шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Эксперт рассказала, почему раздельный отдых важен в паре. Например, в Москве почти половина жителей, у которых есть пара, заявили, что им обязательно необходимо личное пространство в доме, чтобы побыть наедине с собой. Это данные опроса, который, кроме всего прочего, показал. Самым популярным форматом жилья для пар стала евродвушка. Кухня-гостиная для совместных ужинов и отдельная спальня, чтобы было куда разойтись. Что касается совместного досуга, то, согласно проведенному опросу, треть респондентов смотрит вместе сериалы, а каждая пятая пара вместе готовит и едят дома. Ну а мы очень скоро вернемся к музыке.

Нашел в интернете интересный праздник – День сна в общественных местах. И пускай отмечается он зимой, если быть точным, в конце февраля. Основанием стали данные о том, что среди нас много людей, которые не досыпают, а значит, у них снижаются работоспособность, иммунитет и качество жизни в целом.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Скоро вас ждет новая порция музыкальных историй, а сейчас вот об этом. Почти треть россиян, оказывается, поддерживают установку системы распознавания лиц при входе в подъезд. Другая треть против. Данные опроса приводит агентство ТАСС. Каждый четвертый готов пользоваться технологией биометрии, но при условии, что это не приведет к росту платы за обслуживание дома. При этом 29% респондентов больше доверяют обычному замку, а треть признались, вообще не используют других средств защиты. Кроме того, среди популярных мер безопасности называют закрытый двор и видеонаблюдение. Вот такие вот новости.

Музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. Низкая самооценка не всегда плохо, особенно если ты артист, актер или режиссер. Мощная самоирония позволяет под другим углом смотреть на привычные вещи и явления.

музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас про монстра, который просыпается, когда мы перестаем следовать правилам приличия. Шуметь в общественных местах, создавать помехи на дорогах. А как же окружающие? Они ведь тоже люди и нуждаются в уважении своих прав.

0: Ой-ой-ой, да,
1: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105 и...
2: Музыка приходит и уходит, а новостей хочется всегда. Оказывается, в России выпустят первую научную книгу о пельменях. В нее войдут свыше 40 рецептов из культур разных народов. Об этом рассказывает ТАСС. Издание будет называться «Пельмени. Феномен 21 века». Книга должна выйти в 2027 году. В работе над ней примут участие этнолог, нутрициолог, историк и географ-специалист по гастрономическому туризму. Считается, что ранее аналогичных научных изданий, которые были посвящены пельменям, не выходило.

Ку на любимой волне. А мы все думаем, как интересно провести время. Вот несколько идей. Сходить на квест, посетить спа-комплекс, участвовать в фотосессии, насладиться ужином в непривычном месте, устроить вечеринку.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Группа «Бумер» с песней «Новая жизнь». Но всех простим, все отпустим. А завтра, понедельник, это идеальный день для чего-то нового. У микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. И спешу напомнить о том, что нужно уметь отдыхать все-таки перед работой. И даже ученые говорят, что одна ночь хорошего сна помогает мозгу лучше работать и развивает память. Поэтому я желаю вам спокойных мыслей. Берегите себя и продолжим музыкальное путешествие здесь, на радио «Шансон». Прямо сейчас Александр Розенбаум и Татьяна Кабанова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
3: Ах, время как махорочка, все тянешь, жорочка. А помнишь кепка, челочка, да кабаки до трех? А черненькая норочка, с подъезда 5 и 40, глядишь, всего 5, а вдоль и поперек. А вся братва одесская, 2:30 время детское. Куда, ребята, деться? К цыганам поплавок. Пойдемте с нами, Верочка, цыганская венгерочка. Пригладь виски, Валерочка, да чуть примени сапог. Ты помнишь вечериночки у соленой Мариночки? Две бывших балериночки в гостях у пацанов. Сплошная безотцовщина, война, да и жопщина, а значит, поножовщина и годы без обнов. На всех лифты казенные, и флотские и зонные, и

0: Англиш меня пырнул. А у Толяна Рванова братан пришел желанного и жизнь задумал наново. А был хитер и смел, да хоть и в этом возрасте, а были по занозисти. Помыкался он в гордости и снова загремел. А все же брали соточку и бацали чечеточку. А ночью взял обмоточку и что это завернул? У матери бессонница, все сутки к низу клонятся. Спи, вдруг чего обломится, небось не в Барнаул.
1: Музыки много, шансон один.

Воровайки в эфире радио Шансон. 22 часа 16 минут в столице. Уже поздний вечер воскресенья. Всем, кто в дороге, большой привет. Легкого пути. А самые душевные музыкальные истории на радио Шансон. Прямо сейчас для вашего настроения. Любовь за

сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты.

нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

Стас Михайлов с песней «Мальчик задира». И порой взрослая жизнь заставляет все-таки примерять разные маски. Где-то сдерживать себя или не показывать эмоции. И вообще можно забыть, какой я на самом-то деле. Может быть, я вообще веселый, позитивный, шумный? Так вот, надо вспомнить, какими вы были детьми. Я желаю больше искренних моментов и людей рядом, с которыми можно быть собой.

Марк Бартон уже отправляет меня в путешествие домой с посылом «Летай, девочка, летай!» Всем, кто в пути сейчас, хорошо добраться до дома. Ну и, конечно, я желаю отличной, продуктивной недели. Вопреки всем негативным моментам в нашей жизни, мы двигаемся вперед. И пусть у каждого из вас все будет хорошо. А в это воскресенье с вами была Рита Виноградова. Пока-пока. А послушаем прямо сейчас Сергея Наговицына с песней «Кабачок». Thank you.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефоны ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей

судьбы свои. Не судили товарищей строго, чтобы быть несудимым самим.

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замен. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера. Не спешите стирать номера.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

в бутыль, верю на слово. И вот он шумит вокзал, вот вагон. Только окошечки не зарешочены, только садиться не надо, бегом. А проводница годится мне в дочери.

ты кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой?

радость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: дна.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался?

хмурый вечер скулит за окошком. Вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в голове.

Помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь. Ты приди из далекого

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня провожает. Я вышел с мешком, нараспах расстегнул бушлат, у костров закопченный. А час до того и 7 лет до того я был человек заключенный.

все-таки есть, а время все ближе к рассвету. И смотрят все граждане мимо меня, как будто меня.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать, и так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину любить.

кто нас не предавал. А еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

груди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберет, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем,

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Был Андрюха нормальным мужчиной, и не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что ни фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, невеселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом. Это что же такое, ребята, кто позволил средь белого дня этим извергам в белых халатах

Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

0: Я собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь только берянди, как дитя веселится чудак. Матерится, как истинный дэнди, что ни слова, то фак, перефак. Между тем кончается год, прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Наука на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно. С опозданием на полвека лучше все, чем никогда. Арестованная память, ты свободна, грусть волторновая, трогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало кости Беломорканала, где на картах